0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 24 до 29, в Барановичах 24-26, в Минске 25-27, в Бресте сегодня 26-28 с плюсом.
0: Слухай наших.

0: слухай наших.
1: Хорошо, этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под бредом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 24 до 29. В Барановичах 24-26, в Пинске 25-27. В Бресте сегодня 26-28 с плюсом.
0: Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 24 до 29. В Барановичах 24-26, в Пинске 25-27, в Бресте сегодня 26-28 с плюсом.
0: Наши песни.

0: хочу, того люблю.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 24 до 29. В Барановичах 24-26, в Пинске 25-27, в Бресте сегодня 26-28 с плюсом.
2: Ты крути-крути гуся, с Максайном ты крути-крути гуся.
3: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Подробности на Max Line Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 24 до 29, в Барановичах 24-26, в Минске 25-27, в Бресте сегодня 26-28 с плюсом.
2: Реклама.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Слушай наших.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 24 до 29. В Барановичах 24-26, в Пинске 25-27, в Бресте сегодня 26-28 с плюсом.

0: радио.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: года.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 24 до 29. В Барановичах 24-26, в Пинске 25-27, в Бресте сегодня 26-28 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
2: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 24 до 29, в Барановичах 24-26, в Пинске 25-27, в Бресте сегодня 26-28 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 24 до 29, в Барановичах 24-26, в Пинске 25-27, в Бресте сегодня 26-28 с плюсом.
2: Реклама.
0: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418, контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 24 до 29. В Барановичах 24-26, в Пинске 25-27, в Бресте сегодня 26-28 с плюсом.

0: Брест аудиогид. Поехали!
1: С приближением весны многие из нас начинают задумываться о ярких и стильных местах для фотосессии. Однако, как часто бывает, популярные локации уже успели изрядно надоесть. Что если на этот раз мы отправимся в сторону брестского стрит-арта, который не только украсит ваши фотографии, но и добавит оригинальности вашему инстаграм? Давайте же начнем наше путешествие. Первой остановкой станет мурал с изображением сокола пустыльки, который появился на стене спального района по адресу Набережная 30 в 2021 году. За это время он успел завоевать популярность среди местных жителей и туристов. Инициатором его создания стали Брестское областное отделение оховы птушек Батьковщины. Проект задумывался 5 лет назад, и тогда же начался сбор средств на его реализацию. Продолжая нашу прогулку, мы направляемся к улице Мицкевича, где на стене завода «Белалка» можно увидеть роспись, отсылающая к истории города. Этот мурал точно понравится туристам. На нем изображены главные символы Бреста – фонарщик, железнодорожный вокзал и городской парк. Следующей остановкой станут космические коты на бульваре космонавтов. Этот яркий стрит-арт был создан брестской художницей и находится в одном из дворов бульвара. Работа посвящена безопасному обращению с газом и содержит надпись «Завтра тебе осваивать космос. Позаботься о своей безопасности сегодня». Коты здесь выглядят мило и забавно, что делает их отличным объектом для фото. Но это еще не все. На Гоголя 82 также можно найти котов. Эти очаровательные создания расположены во дворе за магазином «Хлебосолье» рядом с остановкой Гоголя. Они идеально подойдут для создания веселых и уютных снимков. И, наконец, нельзя не упомянуть мурал «Будущее Беларуси в твоих руках», который появился в Бресте во время республиканской общественно-культурной акции «Марафон единства». Этот арт-объект стал подарком от молодежи для областного центра и был нанесен на фасад дома на улице Московская, главной магистрали Бреста. На фоне живописной природы изображены мужская, женская и детская ладони, держащие карту Беларуси. Вверху парит аист, символ надежды и длительного полета страны. Так что в следующий раз, прогуливаясь по родным местам Брещины, будьте внимательны. Возможно, вы увидите что-то новое и вдохновляющее. Каждый найдет в этом что-то по душе.
0: Брест аудиогид. Поехали!
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 24 до 29. В Барановичах 24-26, в Пинске 25-27, в Бресте сегодня 26-28 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли с Днем Металлурга. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. «Это праздник людей с сильным характером, горячим сердцем и несгибаемой волей», говорится в поздравлении. «Вы выбрали для себя непростую стезю. Вашими руками создается тот самый металл, который держит инженерные конструкции мостов и заводов, поставляется для машиностроения и возведения жилья». Глава государства отметил, что Беларусь по праву гордится достижениями отечественной металлургической школы. Отдельные слова признательности Александр Лукашенко выразил ветеранам, передавшим новому поколению знания и уникальный опыт. Узбекистан нацелен тесно сотрудничать с Брестской областью в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности. Об этом сообщил журналистам председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик по итогам доклада президенту Александру Лукашенко. Петр Пархомчик рассказал, что во время доклада отдельное внимание было уделено сотрудничеству с Узбекистаном. Это приоритет для обеих стран. «Вчера у меня состоялся разговор с моим коллегой из Бухары. Они очень заинтересованы в определенном опыте. В подготовке кадров области сельского хозяйства, переработки молока и мяса с учетом использования наших технологий, нашего оборудования, которое производят наши предприятия», перечислил председатель Брестского облисполкома.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Госавтоинспекция усилила контроль за безопасностью на загородных дорогах Беларуси в эти выходные. Госавтоинспекция обеспечивает дорожную безопасность в усиленном варианте. В первую очередь инспекторы нацелены на выявление и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения. Для этого используется республиканская система мониторинга общественной безопасности. Правоохранители напомнили, что по телефону 102 или в чат-бот МВД «Мы всегда рядом» можно сообщить о фактах и попытках нетрезвого вождения или нахождение на проезжей части пьяных пешеходов, велосипедистов и пользователей СПМ, которые своими действиями создают угрозы безопасности. Новости компании. Только по 31 июля в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. Грандиозная ярмарка-распродажа в Бресте. Магазин «Новый стиль» на Машерова 23А – это огромный выбор одежды и обуви для всей семьи. Цена 10 рублей, скидки до 90%. Вас ждет ежедневно с 9 до 20.00. Без покупок точно не уйдете. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 24 до 29, в Барановичах 24-26, в Пинске 25-27, в Бресте сегодня 26-28 с плюсом.

меня появись, мне хоть снах, ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет, я один, и я каждый считаю момент.

0: Реклама. Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
1: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 24 до 29, в Барановичах 24-26, в Пинске 25-27, в Бресте сегодня 26-28 с плюсом.
2: Реклама.
3: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки, транспортерщиков от 1800 рублей на руки, шихтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Авто выбирай на Бутик Автобай.
4: Авто продавай на Бутик Автобай.
2: Авто меняй на Бутик Автобай.
4: Авто покупай на Бутик Автобай.
5: Более 4000 хороших авто в наличии.
4: Сеть автохаусов Бутик Авто. Адреса филиалов
5: на сайте butikavto.by.
6: Лето в разгаре выгоды. В Пятом Элементе только до 3 августа. Покупай стильные смарт-часы Huawei Watch GT6 в размере 41 мм до 14 дней работы без подзарядки со скидкой 31% за 549 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Наша музыка.

0: Реклама.
1: Паравома. Спальные мешки и палатки до минус 50%. Гамаки минус 50%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
7: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
8: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Брестская область в январе-июне нарастила объемы промышленного производства на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил журналистам председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик по итогам доклада президенту Александру Лукашенко, передает Белта. Глава области рассказал, что на территории Брестской области работает большое количество предприятий как государственной, так и частной форм собственности, и каждая из них вносит вклад в рост промышленного производства. Региона. Для развития промышленности важны инвестиции. У нас около 200 проектов, которые находятся на контроле как региональных, так и инновационных импортозамещающих. Решены вопросы финансирования, что даст следующий толчок развитию Брестской области на ближайшую перспективу, сказал Петр Пархомчик. Глава области поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов металлургической отрасли. Металлургия всегда будет и остается важнейшим фундаментом индустриальной мощи, научно-технического прогресса и экономической безопасности государства. Брестская область вносит весомый вклад в укрепление промышленного потенциала страны. Благодаря вашей преданности делу, высокой квалификации и готовности решать самые сложные технологические задачи, предприятия региона успешно внедряют инновации, осваивает новые виды импортозамещающей продукции и уверенно удерживает свои позиции на внутренних и внешних рынках, говорится в поздравлении Петра Пархомчика.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Грозовой фронт с порывистым ветром до 18 метров в секунду накрыл несколько регионов Беларуси. Спасатели ликвидируют последствия непогоды, сообщили в МЧС. В Брестской области 4 раза деревья падали прямо на дороге. 2 случая зафиксированы в Барановичском районе и по одному в Ганцевичском и Каменецком. Спасатели активно помогали устранять эти препятствия. К счастью, по последним данным, пострадавших из-за непогоды нет. Новости компании. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии и прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 июля ювелирные украшения со скидками до минус 85%. Выбирайте лучшие для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Грандиозная ярмарка распродажа в Бресте. Магазин «Новый стиль» на Машерова 23А – это огромный выбор одежды и обуви для всей семьи. Цена 10 рублей, скидки до 90%. Вас ждут ежедневно с 9 до 20.00. Без покупок точно не уйдете. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест.фм.бай в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 24 до 29, в Барановичах 24-26, в Пинске 25-27, в Бресте сегодня 26-28 с плюсом.

0: Реклама.
1: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Ансамбль «Беседа» – элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. Беседа – это больше, чем музыка. Это народная душа.
3: Пора в ОМА! Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 24 до 29, в Барановичах 24-26, в Пинске 25-27, в Бресте сегодня 26-28 с плюсом.
2: Реклама.
3: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
4: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
5: Лето в разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупай премиальную модель 2026 года. 4K QNED телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED со скидкой и оплатой частями на 24 месяца от 137 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
6: Паравома. Перфоратор мощностью 800 ватт, 214 рублей. Шлифмашина угловая мощностью 1200 ватт, 125 рублей. Лобзик электрический мощностью 750 ватт, 128 рублей. Акция действует по 2 августа. Если покупать инструмент, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
7: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама. Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
1: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
5: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
6: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работу. Бай.
7: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: эфире радио «Брест». Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Татарстан из Беларуси переселили 10 тарпановидных лошадей. Об этом сообщил министр лесного хозяйства Татарстана Равиль Кузюров на встрече с министром лесного хозяйства Александром Куликом и председателем Брестского облсполкома Петром Пархомчиком, передает Белта. Беларусь и Татарстан на протяжении многих лет активно сотрудничают в отраслях лесного хозяйства. Специалисты взаимодействуют между собой по различным направлениям, перенимают опыт. Равиль Кузюров рассказал, что в Татарстан из Налибокской пущи завезли 10 тарпановидных лошадей. Сейчас они находятся на трехмесячном карантине. В городе Высокое Каменецкого района построят спортивный комплекс с бассейнами и тренажерным залом. Об этом сообщили в Каменецком райисполкоме. Строительство спорткомплекса включено в инвестиционную программу Брестской области. Проект прошел государственную экспертизу. Участок для него подобрали в центральной части города. Строители уже приступили к частичной расчистке площадки. В здании обустроят бассейн для оздоровительного плавания. По соседству разместится бассейн для обучения плаванию детей. В распоряжении посетителей будут ресепшн, гардероб, тренажерный зал, раздевалки и душевые. Внимание будет уделено созданию безбарьерной среды, обустройству парковок. Начать строительство планируется в нынешнем году.
0: Новости.
1: На торжественном закрытии 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске разрешится главная интрига конкурса исполнителей эстрадной песни. Торжественное закрытие фестиваля пройдет в 20:30. На гала-концерте в летнем амфитеатре выступят участники 35-го международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск». Претенденты исполнят славянский хит в сопровождении президентского оркестра. Сольными концертами в 14 часов выступят звезды российской эстрады. В 14:30 на спортплощадке у летнего амфитеатра состоятся соревнования по силовому экстриму «Славянский дух». В Национальном академическом драмтеатре имени Якуба Колоса в 18 часов публике представят спектакль «Маменька» Государственного драмтеатра на Васильевском и Санкт-Петербурга. Новости компании. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии и прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Только по 31 июля в «Золотой мечте» жаркие скидки до минус 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на goldifisdream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. Грандиозная ярмарка-распродажа в Бресте. Магазин «Новый стиль» на Машерова 23А – это огромный выбор одежды и обуви для всей семьи. Цена от 10 рублей, скидки до 90%. Вас ждет ежедневно с 9 до 20.00. Без покупок точно не уйдете. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер ночью переменных направлений, днем западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 13-15, днем 20-22. В Пинске ночью 16-18, днем 21-23. В Бресте ночью от 15 до 17, днем от 21 до 23 с плюсом.

0: Точка сборки на Радио Брест.
1: Всем привет, с вами Влад Романенко, и это «Точка сборки». Сегодня в выпуске. Возвращение легендарной серии игр, революция чипов от компании Apple, а также узнаем, чем на этот раз нас удивит компания Тима Кука. Ну что ж, начнем.
0: Точка сборки.
1: Фанаты постапокалипсиса, ликуйте. И запасайтесь терпением. Джейсон Шрайер из Bloomberg раскрыл очередной инсайт. Оказывается, руководство Xbox поставило Obsidian Entertainment задачу заморозить все текущие проекты и бросить все силы на создание следующей части Fallout. Возглавит разработку легендарный Джош Сойер, человек, который подарил нам культовый Fallout New Vegas. Последние 15 лет он оттачивал мастерство в глубоких сюжетных RPG, таких как Pillars of Eternity и Pentiment. Будет ли это Fallout 5 или New Vegas 2, пока тайна за семью печатями. Учитывая масштаб работы, ждать релиз стоит не раньше 2030 года. Но сам факт возвращения тех самых творцов в пустоши уже вселяет надежду.
0: Точка сборки.
1: По словам авторитетного инсайдера Марка Гурмана, компания Apple уже этой осенью выпустит MacBook. Правда, только один. Такое форсирование разработки необходимо, чтобы быстрее выпустить следующее поколение ноутбуков на чипах M7, где самый топовый может получить до 1,5 терабайта объединенной памяти. Но откуда у Apple такие ресурсы и к чему вообще эта спешка? По данным журналиста, отмененная Apple Car была уникальным в своем роде продуктом, так как должна была стать первым полностью автономным авто, управляемым искусственным интеллектом. От использованных технологий никто не отказался. Их адаптировали для нейронных движков, которые есть в каждом чипе компании. А уже это сильно бустануло производительность продуктов Apple в ИИ-задачах. Поэтому, как пишет Марк, во второй половине 2027-го можно ожидать MacBook M7 Pro и M7 Max, а в 2028-м топовую модель на M7 Ultra.
0: Точка сборки.
1: До выхода супертонкого iPhone Air 2 осталось полгода, а инсайды уже сыпятся, как из рога изобилия. Авторитетный Digital Chat Station подтвердил, Apple удалось установить батарею повышенной плотности. Емкость вырастет с 3150 до 3500 мАч и добавить второй сверхширокоугольный модуль камеры. Кажется, нас ждет идеальный смартфон для тех, кто ценит минимализм. Однако фанаты уже ворчат. Судя по всему, второго динамика и полноценного разъема USB Type-C с поддержкой видеовывода мы снова не дождемся. Аппарат, который представят в марте 2027 года вместе с базовыми iPhone 18, обещает стать самым дизайнерским в линейке. Вопрос лишь в том, готовы ли мы платить за утонченность отсутствием некоторых функций. Вопрос, как всегда, остается открытым. С вами был Влад Романенко. О том, что еще вышло полезного, расскажу в следующий раз. Услышимся!

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер ночью переменных направлений, днем западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 13-15, днем 20-22, в Пинске ночью 16-18, днем 21-23, в Бресте ночью от 15 до 17, днем от 21 до 23 с плюсом.
2: Реклама.
0: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велик, а в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
9: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
10: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
11: Открыто акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8-016-41-699-87 и плюс 375-29-514-90-31.
12: Пора в ОМА. Бассейны до минус 35%. Садовое кресло из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 июля выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: На предприятии официально заявили, что под распространяемыми в интернет-пространстве сообщениями подобного рода нет оснований, дефицита топлива на наших АЗС нет. В компании просят клиентов быть бдительными и черпать достоверную информацию только в официальных медиа. В год 90-летия лесной отрасли музей зубров первого региона принял уникальный дар. Особенный подарок музея преподнесли министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик и министр лесного хозяйства Республики Татарстан Равиль Кузюров во время их первого совместного визита в Брест. Они передали не просто скульптуру, а живое воплощение силы лесного царства. В нем переплетаются мощь и стойкость белорусского зубра, олицетворяя преданность и мужество лесоводов.
1: Новости.
0: Продолжаем выпуск. 25 июля на набережной Франциско Скорины в Бресте стартует основная программа международных соревнований «Брестский рубеж» в дисциплине «Сильнейший спасатель пожарный». Мероприятие приурочено к празднованию Дня города Берестия 2026 и 81-й годовщине освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков. Соревнования будут проходить в течение двух дней. 24 июля состоится выставка специальной техники и показательные выступления спасателей. 25 июля с 12 до 16 запланировано главное зрелище – показательное выступление с участием водной и авиационной техники МЧС. В состязаниях примут участие 9 команд из областных и Минского городского управления МЧС, РОСН, УГЗ МЧС, а также представители из Москвы, Санкт-Петербурга и ближнего зарубежья. Новости компании. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии и прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробно на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Только по 31 июля в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
1: Погода.
0: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер ночью переменных направлений, днем западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 13-15, днем 20-22, в Пинске ночью 16-18, днем 21-23. В Бресте ночью от 15 до 17, днем от 21 до 23 с плюсом.

0: Реклама. Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
1: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
2: Паравома. Монтажная пена всесезонная, 660 миллилитров, всего 9,99 рублей. Герметик силиконовый, санитарный и универсальный по 7,99 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для ремонта и стройки. Подробности по номеру 536-45-00 и на ОМА.бай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер ночью переменных направлений, днем западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 13-15, днем 20-22, в Пинске ночью 16-18, днем 21-23, в Бресте ночью от 15 до 17, днем от 21 до 23 с плюсом.
2: Реклама. Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки, транспортерщиков от 1800 рублей на руки, шихтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой?
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
6: Паравома. Перфоратор мощностью 800 ватт, 214 рублей. Шлифмашина угловая мощностью 1200 ватт, 125 рублей. Лобзик электрический мощностью 750 ватт, 128 рублей. Акция действует по 2 августа. Если покупать инструмент, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Национальном парке Беловежская пуща в конце сентября проведут Зубрфест. Об этом сообщил председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик на встрече с министром лесного хозяйства

0: Пинске. Вопрос работы парка рассмотрели на недавнем аппаратном совещании в Пинском горисполкоме. Среди прочего звучала тема его реконструкции. Отмечается, что проект должен быть приземленным в финансовом плане. В ближайшее время будут готовить конкретные предложения и решать, что нужно делать в первую очередь. Затем проект и реконструкция. Временные рамки пока не указывают, но немаловажно, что шаг в деле реконструкции излюбленного места отдыха горожан уже сделан.
1: Новости.
0: Продолжаем выпуск. Иксодовые клещи являются переносчиками ряда опасных заболеваний, среди которых лаймборрелиоз, клещевой энцефалит, тулеремия, анаплазмоз и эрлихиоз. Важно помнить, что получить инфекцию можно не только при укусе насекомого. Клещевым энцефалитом можно заразиться через употребление сырого козьего молока или продуктов из него, если они не прошли термическую обработку. Тулеремия – через воду и продукты, загрязненные выделениями грызунов, а также при вдыхании инфицированных пыли. С начала года на территории Бреста и Брестского района в организации здравоохранения обратилось 1206 человек с укусами клещей, в том числе 514 детей. Необходимо защищаться от клещей во время отдыха в лесу при выполнении работ на приусадебных и дачных участках, надевать одежду, максимально защищающую тело, головной убор, использовать репелленты. При посещении лесов и дачных участков каждый час необходимо осматривать тело и одежду на наличие клещей. И последнее. Все билеты для просмотра финального матча чемпионата мира Испания-Аргентина в Бресте нашли своих владельцев. 4000 болельщиков уже обеспечили себе место в эпицентре футбольной истории. Игра состоится сегодня. Вход для зрителей на поле спорткомплекса «Брестский» откроют в 20:30. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
1: Года.
0: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер ночью переменных направлений, днем западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 13-15, днем 20-22. В Пинске ночью 16-18, днем 21-23. В Бресте ночью от 15 до 17, днем от 21 до 23 с плюсом.

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: фейками.
1: Забавные котики явно уступают свои виртуальные позиции. В интернете все большее количество просмотров набирают ролики с жуткими рептилиями, которые якобы заполонили каналы и канализации крупных городов. Специалисты уверяют, это не предвестники апокалипсиса, а всего лишь творчество нейросетей. Автор роликов специализируется на криптозоологии и периодически являет миру несуществующих животных, среди которых лохнесское чудовище и мифический цербер. С вами Ленда Миева, охота за фейками. Уверяю вас, предмет моей охоты пострашнее будет. Аферисты создают фейковые сообщества вузов и воруют аккаунты абитуриентов. В соцсетях подобные группы выглядят очень правдоподобно. Здесь вам и новости, и свежие фотографии, и весьма активная переписка. Мошенники используют символику учебных заведений, копируют реальные публикации и даже задействуют искусственный интеллект для генерации правдоподобных ответов на вопросы. Через такие сообщества в ходе переписки абитуриентов перенаправляют на поддельные сайты, где под предлогом уточнения документов или проверки конкурсных списков похищают персональные данные. Преступники делают ставку на стресс, волнение и желание потенциальной жертвы поскорее узнать судьбоносную оценку. Но у вас, дорогие абитуриенты, есть все шансы обойти эту ловушку. Достаточно вспомнить, что есть официальный телефонный номер приемной комиссии, позвонив по которому можно решить все вопросы оперативно, четко и совершенно безопасно. Семидесятипятилетняя пенсионерка полгода торговала на несуществующей бирже и верила в свои успешные инвестиции. Персональный куратор из рекламного объявления после нескольких фейковых операций по купле-продаже валюты заверил женщину в том, что она прирожденный волк Солл-стрит. После этого пенсионерку было не остановить. Она открыла специальный счет, установила на смартфон мобильное приложение и по совету своего наставника скачала программу удаленного доступа. 6 месяцев женщина переводила свою пенсию и накопления на подконтрольный мошенникам счет и радовалась, глядя, как растет ее доход. Знаете, как аферисты называют эту схему? «Забудь свиней». Да, выражение не самое изысканное, но точное. Сначала к жертве втираются в доверие новые друзья, откармливают ее, предлагают выгодные сделки, а когда все деньги уже выкачаны, опустошают счет и исчезают. Сценарий существовал задолго до появления криптовалют, и его концовка с годами не менялась. Вы инвестируете, а прибыль получает мошенник. Те, кто ведет непримиримую войну со спамом, теперь и сами оказались под ударом. Мошенники научились воровать данные через кнопку отписки. Нажимая на нее, пользователь попадает на фальшивый сайт. Фейковая страница предлагает вполне стандартные формы – жалоба на спам или удаление адреса из базы. Вот только вместо обычного подтверждения здесь просят указать имя, телефон, почту и другие персональные данные. Увидите нечто подобное, задайтесь вопросом. Я избавляюсь от ненужной рассылки или передаю аферистам ценную информацию? К сожалению, не существует специальной кнопки, которая поможет отписаться от мошенников. Но вы в силах блокировать их атаки, уловки и схемы. С вами была Елена Дамиева. Будьте внимательны и осторожны.
0: Охота за фейками.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер ночью переменных направлений, днем западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 13-15, днем 20-22. В Пинске ночью 16-18, днем 21-23. В Бресте ночью от 15 до 17, днем от 21 до 23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 90 17 и 26 97 18.
4: Открыто акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Слушай наших.

0: Реклама.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Брест аудиогид. Поехали!
1: В далеком 1937 году на месте пустыря был построен футбольный стадион, ставший предшественником современного областного спортивного комплекса «Брестский». До этого в городе не было общегородского стадиона, а имеющиеся спортивные сооружения были примитивными и предназначались для военных. Стадион, построенный под руководством поручика Бидаса, имел крытую трибуну и был назван в честь Йозефа Пилсудского, символизируя элитарность. В сентябре 1939 года Брест стал советским городом, и стадион передали спортивному обществу «Спартак». Он использовался до 1972 года, до того, пока его не передали «Динамо». В это время на стадионе появились волейбольные и баскетбольные площадки, а также хоккейная коробка и велотрек. Капитальная реконструкция началась в 1996 году, а в 1999 году открыли новые трибуны с пластиковыми сиденьями. Спортивное ядро включает беговые дорожки, прыжковые ямы и секторы для метания. В 1999 году стадион стал частью государственного областного спортивного комплекса «Брестский». В декабре 2006 года была сдана западная трибуна. Теперь комплекс включает 4 трибуны на 10 тысяч мест, легкоатлетический манеж и тренировочные поля. Вдобавок он служит основным стадионом футбольного клуба «Динамо» высшей лиги Беларуси. Здесь есть все необходимые помещения для проведения матчей и соревнований, раздевалки для футболистов и легкоатлетов, комнаты для судей и делегатов, а также для допинга. На территории также расположены кафе на 60 мест и гостиница на 61 место. Спортивный комплекс находится в центре города, рядом с больницей, гостиницами, стоянками, аптекой и парком. В планах установка жидкостного подогрева газона основного поля и расширение системы полива тренировочного поля.
0: Брест аудиогид. Поехали!
2: Реклама.
3: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы. Конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Люди могут менять свои маски, не теряя свою веру в надежду. Пусть летит наше время куда-то. С тобой самые лучшие люди и плечо высоченного брата.
1: Уже такая взрослая девчонка.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер ночью переменных направлений, днем западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 13-15, днем 20-22, в Пинске ночью 16-18, днем 21-23. В Бресте ночью от 15 до 17, днем от 21 до 23 с плюсом.
2: Реклама.
0: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер ночью переменных направлений, днем западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 13-15, днем 20-22. В Пинске ночью 16-18, днем 21-23. В Бресте ночью от 15 до 17, днем от 21 до 23 с плюсом.

0: Реклама.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Наша музыка.

0: Точка сборки на Радио Брест.
1: Всем привет, с вами Влад Романенко, и это «Точка сборки». Сегодня в выпуске. Возвращение легендарной серии игр, революция чипов от компании Apple, а также узнаем, чем на этот раз нас удивит компания Тима Кука. Ну что ж, начнем.
0: Точка сборки.
1: Фанаты постапокалипсиса, ликуйте. И запасайтесь терпением. Джейсон Шрайер из Bloomberg раскрыл очередной инсайт. Оказывается, руководство Xbox поставило Obsidian Entertainment задачу заморозить все текущие проекты и бросить все силы на создание следующей части Fallout. Возглавит разработку легендарный Джош Сойер, человек, который подарил нам культовый Fallout New Vegas. Последние 15 лет он оттачивал мастерство в глубоких сюжетных RPG, таких как Pillars of Eternity и Pentiment. Будет ли это Fallout 5 или New Vegas 2, пока тайна за семью печатями. Учитывая масштаб работы, ждать релиз стоит не раньше 2030 года. Но сам факт возвращения тех самых творцов в пустоши уже вселяет надежду.
0: Точка сборки.
1: По словам авторитетного инсайдера Марка Гурмана, компания Apple уже этой осенью выпустит MacBook. Правда, только один. Такое форсирование разработки необходимо, чтобы быстрее выпустить следующее поколение ноутбуков на чипах M7, где самый топовый может получить до 1,5 терабайта объединенной памяти. Но откуда у Apple такие ресурсы и к чему вообще эта спешка? По данным журналиста, отмененная Apple Car была уникальным в своем роде продуктом, так как должна была стать первым полностью автономным авто, управляемым искусственным интеллектом. От использованных технологий никто не отказался. Их адаптировали для нейронных движков, которые есть в каждом чипе компании. А уже это сильно бустануло производительность продуктов Apple в ИИ-задачах. Поэтому, как пишет Марк, во второй половине 2027-го можно ожидать MacBook M7 Pro и M7 Max, а в 2028-м топовую модель на M7 Ultra.
0: Точка сборки.
1: До выхода супертонкого iPhone Air 2 осталось полгода, а инсайды уже сыпятся, как из рога изобилия. Авторитетный Digital Chat Station подтвердил, Apple удалось установить батарею повышенной плотности. Емкость вырастет с 3150 до 3500 мАч и добавить второй сверхширокоугольный модуль камеры. Кажется, нас ждет идеальный смартфон для тех, кто ценит минимализм. Однако фанаты уже ворчат. Судя по всему, второго динамика и полноценного разъема USB Type-C с поддержкой видеовывода мы снова не дождемся. Аппарат, который представят в марте 2027 года вместе с базовыми iPhone 18, обещает стать самым дизайнерским в линейке. Вопрос лишь в том, готовы ли мы платить за утонченность отсутствием некоторых функций. Вопрос, как всегда, остается открытым. С вами был Влад Романенко. О том, что еще вышло полезного, расскажу в следующий раз. Услышимся!

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер ночью переменных направлений, днем западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 13-15, днем 20-22. В Пинске ночью 16-18, днем 21-23. В Бресте ночью от 15 до 17, днем от 21 до 23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Дались мне хоть снах, ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

радио. Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер ночью переменных направлений, днем западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 13-15, днем 20-22. В Пинске ночью 16-18, днем 21-23. В Бресте ночью от 15 до 17, днем от 21 до 23 с плюсом.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Слушай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер ночью переменных направлений, днем западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 13-15, днем 20-22. В Пинске ночью 16-18, днем 21-23. В Бресте ночью от 15 до 17, днем от 21 до 23 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер ночью переменных направлений, днем западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 13-15, днем 20-22. В Пинске ночью 16-18, днем 21-23. В Бресте ночью от 15 до 17, днем от 21 до 23 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер ночью переменных направлений, днем западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 13-15, днем 20-22. В Пинске ночью 16-18, днем 21-23. В Бресте ночью от 15 до 17, днем от 21 до 23 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер ночью переменных направлений, днем западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 13-15, днем 20-22, в Пинске ночью 16-18, днем 21-23. В Бресте ночью от 15 до 17, днем от 21 до 23 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер ночью переменных направлений, днем западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 13-15, днем 20-22. В Пинске ночью 16-18, днем 21-23. В Бресте ночью от 15 до 17, днем от 21 до 23 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер ночью переменных направлений, днем западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 13-15, днем 20-22. В Пинске ночью 16-18, днем 21-23. В Бресте ночью от 15 до 17, днем от 21 до 23 с плюсом.

0: Подробности на Max Line Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер ночью переменных направлений, днем западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 13-15, днем 20-22. В Пинске ночью 16-18, днем 21-23. В Бресте ночью от 15 до 17, днем от 21 до 23 с плюсом.
2: Ты крути, крути гуся, с Максайном, ты крути, крути гуся.
3: Подробности на Максайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Максайном.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Jet Setter.

0: Подробно на Max Line Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер ночью переменных направлений, днем западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 13-15, днем 20-22. В Пинске ночью 16-18, днем 21-23. В Бресте ночью от 15 до 17, днем от 21 до 23 с плюсом.

0: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
0: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
1: С Макслайном.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер ночью переменных направлений, днем западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 13-15, днем 20-22. В Пинске ночью 16-18, днем 21-23. В Бресте ночью от 15 до 17, днем от 21 до 23 с плюсом.
2: Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Ты крути-крути гуся, с Максайном ты крути-крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер ночью переменных направлений, днем западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 13-15, днем 20-22. В Пинске ночью 16-18, днем 21-23. В Бресте ночью от 15 до 17, днем от 21 до 23 с плюсом.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максвайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максвайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер ночью переменных направлений, днем западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 13-15, днем 20-22, в Пинске ночью 16-18, днем 21-23. В Бресте ночью от 15 до 17, днем от 21 до 23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Ты крути, крути, гуся, с Максайном ты крути, крути, гуся.
4: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
2: Рекламная служба в городе.

0: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: наши песни.
1: Сердце на куски.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9, при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 20-22, в Бресте и Пинске сегодня 21-23 с плюсом.
0: Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 4,9, при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 20-22, в Бресте и Пинске сегодня 21-23 с плюсом.
0: Наши песни.

0: Zeppelin.
1: Радио Брест. Там, где вы живете.
2: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
1: Знай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 20-22, в Бресте и Пинске сегодня 21-23 с плюсом.
0: Слухай наших.